0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
0: Барановичи FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

говорить тебе про то, что сложно, сложно собирать нас то, что точно сможет летать.

0: Sēli kromš pāri.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Баранович ФМ на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Продать авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM.
1: Создавая себе идеал красоты, ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Маме. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 16-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 16-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 16-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с главной темы недели – подготовки к новому учебному году. Этим вопросом заняты и взрослые, и дети. Особое внимание каждой детали уделяют и в учреждениях образования, в заинтересованных ведомствах. За 3 летних месяца ученики успели отдохнуть, а система образования провести колоссальную работу по подготовке к встрече ребят. Приводили в порядок кабинеты, благоустраивали территории, отдельные объекты, капитально отреставрировали. Как итог, все 22 школы в Барановичах готовы к началу учебного года. Традиционная августовская конференция педагогических работников прошла в Барановичах. Большой зал горосполкома собрал руководителей, учителей, воспитателей учреждений образования города. К диалогу присоединились представители власти. Глава города Максим Антонюк, председатель горсовета депутатов Виктор Колосовский, заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков, начальник управления по образованию Татьяна Шестак. Тема этого года – качественное образование в контексте современных практик обучения и воспитания. Встреча в таком широком формате – повод подвести итоги уходящего сезона и наметить планы на предстоящий. В учебном году 2026-2027 сферу ждет ряд новаций. Какие из них затронут систему Барановичей, рассказала Татьяна Шестак.
2: С 1 сентября этого года за парты сядут у нас 21 160 ребят. К сожалению, это на 413 меньше, чем в прошлом году. Дошколят у нас в этом году 6333 и опять, к сожалению, на 500 детей меньше, чем в прошлом году. Но очень радует, что у нас пока по предварительным данным первоклашек 1767. Это на 23 первоклашки больше, чем в прошлом году. Отмечу первое и важное для всех нас, это то, что в системе дошкольного образования будет полностью новый образовательный стандарт, который вступает с 1 сентября. Будут новые учебные программы. Мы вступаем в апробацию, наша вся страна, по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. Конечно же, город Барановичи такой активный. Естественно, мы тоже вступили в апробацию. Это будет 5-я гимназия. Будет изменена программа факультативных занятий. Изменилась программа в наступающем учебном году по медицинской допризывной подготовке. Больше отводится времени практическим занятиям. В параллели 6-11 классов будет программа по информатике. Но, наверное, самая основная задача, которая поставлена перед нами, это качество образования и воспитания современного ученика.
1: Как отметил, обращаясь к собравшимся, глава города Максим Антонюк, система образования в очередной раз доказала первенство в области. А педагоги – то, что они профессионалы своего дела. Неравнодушные люди, которые болеют за общий результат и умеют его добиваться. Мэр подчеркнул, что из городского бюджета выделяется значительное количество средств для комфорта, безопасности, благоустройства учреждений образования. И эта практика будет продолжена.
3: Особая гордость – это дети стипендиаты специального фонда президента Республики Беларусь. 322 ребенка. Я в первую очередь хочу вам сказать благодарность за тот самоотверженный труд, которым вы занимаетесь. Действительно, сейчас это очень непросто. Большое внимание уделяется системе. Большая часть бюджетных средств, вклад, который, если разделить наш бюджет, который уходит на образование, видно, что действительно образование у нас приоритет. Это делается не случайно, потому что ведь те знания, которые будут заложены в наших детей, это будущее нашей страны, будущее нашего города. Действительно, с каждым годом мы будем стараться увеличивать эту долю. В этом году мы сделали акцент на обновление оборудования. В следующем году у нас будут благоустройства территории.
1: Максим Антонюк вручил гранты городского исполнительного комитета за выдающиеся достижения. В списке лучших руководители учреждений и их заместители. Учителя-предметники, педагог-психолог, культ-организатор, воспитатель дошкольного образования и руководитель физического воспитания. Всего 13 фамилий. Отличившиеся педагоги были удостоены грамот за многолетний труд и профессиональные успехи. Марафон поздравлений продолжил глава депутатского корпуса Виктор Колосовский. Кульминацией стал яркий номер от Дворца детского творчества, его воспитанников, директора Людмилы Демидович, а также директора средней школы номер 18 Сергея Пузикова.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Портфели для школьников помогает собрать белорусская партия «Белая Русь». Добрые благотворительные акции проходят по всей стране. В 2026-м ежегодная инициатива обрела новый необычный формат. Чтобы оказать поддержку многодетным семьям, в Барановичах партийцы вышли за рамки обычных кабинетов и организовали выездную встречу в торговом доме «Радуга». Председатель Барановичского городского отделения партии Елена Соловей и глава депутатского корпуса Виктор Колосовский встретились с семьями «Малышка» и «Бурец», чтобы лично помочь им с выбором одежды делового стиля. Вместе с мамой Ольгой Бурец, членом городского отделения партии, тщательно подбирали образы юной модницы Екатерина, которая идет в 6-й класс, и ее сестра Анна, будущая первоклассница. В семье «Малышка», где воспитывается 8 детей, 3 школьники. Набирает обороты и молодежная инициатива «В школу с добрым сердцем». Ее цель – оказать поддержку особо нуждающимся в подготовке к новому учебному году. В Барановичах активисты БРСМ организуют благотворительные пункты в местах массового скопления людей, где каждый желающий может оставить канцтовары и другие принадлежности. Очередное мероприятие в нашем городе прошло 21 августа. Волонтерский штаб работал вблизи торгового дома «Радуга». Сбор продолжится и 26 числа. Затем подарки вручат многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, передать помощь можно по адресу улица Советская, 59/6, кабинет номер 8, с 8 до 16 часов. Также маленький вклад может стать для ребят большим сюрпризом. Более 90% многодетных семей Барановичей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь о единовременной выплате, размер которой составляет 159 рублей 11 копеек на каждого школьника. Как рассказала заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра соцобслуживания населения Ольга Кулак, суммы направлены 1994 парам горожан на 3591 ребенка. Общий объем составил свыше 570 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре средства будут адресованы на ребят, которые впервые сядут за парты, и на 10-классников после их зачисления в ряды учеников выбранного учреждения образования. Также в августе проходят благотворительные акции, организованные территориальным центром соцобслуживания населения, общественными организациями и объединениями. Например, школьный ранец «Собери ребенка в школу» и «Портфель первоклассника». Лето подходит к концу, но студотряды продолжают трудиться. Оздоровительный лагерь «Журавушка» стал местом работы для бойцов студенческого педагогического отряда «Феникс» имени Героя Советского Союза Василия Юбкина. Юноши и девушки трудятся вожатыми, организаторами досуга, рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей. В ходе мониторинга молодежный лидер пообщался с ребятами, оценил условия, быт и атмосферу в коллективе. Для будущих специалистов это возможность проверить на практике полученные знания, научиться находить подход к детям и почувствовать, что такое настоящая команда. Всего за летний период 270 человек, учащиеся Барановичского госуниверситета и музыкального колледжа, получили полезный опыт в профессии, отметил Никита Машей.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Беларуси на неделе прошел единый день информирования. В центре внимания «Экологическая культура. Ответственность каждого». В трудовых коллективах обсуждали тему сохранения окружающей среды и формирования ответственного отношения к природе. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк посетил предприятие «Блик», которое является производственным звеном общественного объединения «Белорусское общество глухих». Предприятие ведет свою летопись с июня 1946 года, когда была основана как обувная производственная мастерская. Сегодня «Блик» динамично развивается. Здесь трудится 250 квалифицированных специалистов. Максим Антонюк ознакомился с работой цехов, где выпускают обувь и швейные изделия более высокого качества, соответствующие актуальным тенденциям рынка. Затем пообщался с трудовым коллективом. Экология – это именно та тема, где эффективность во многом зависит от понимания со стороны общества, от личной ответственности каждого гражданина и от непосредственного участия, взаимодействия с государственными структурами. Глава города остановился на мерах, направленных на обеспечение экологического благополучия населения.
4: У нас значительно снизились выбросы в окружающую среду вредных газов. На сегодняшний день, если взять город Барановичи, то 385 объектов стационарных выбросов, на которых имеются газоочистные установки. За счет чего наш воздух стал чище? За счет того, что мы отказались от мазута и перешли на газовые топливо, перешли на пеллеты. За счет внедрения электрического транспорта снижаются наши выбросы. За счет обновления подвижного состава. И в том числе автобусный парк в городе Барановичи. Это более современные автобусы с более низкими выбросами. Если брать водные ресурсы, все вы знаете эту программу «Чистая вода». Для города Барановичи такой проблемы не стоит, потому что все мы с вами пьем чистую воду, которая добывается из подземных источников. Применительно к нашему городу у нас, наверное, большая проблема была это система канализации, особенно в частном секторе. И в этом году нам удалось добиться большого рывка в этом направлении. Мы приступили к канализованию двух больших кварталов застройки. Это квартал Дубова, на котором и дальше будут раздаваться участки граждан. И квартал расположенный в районе улицы Розы Люсинды. И бюджет на себя взял значительные затраты по строительству канализации части центрального выпуска и строительства данной канализационной насосной станции.
1: Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой жизни, подчеркнул Максим Антонюк. В ходе встречи мэр ответил на вопросы работников предприятия. Состояние окружающей среды напрямую определяет качество жизни граждан. Природные катаклизмы способны обесценить высокий уровень доходов, развитую инфраструктуру и другие бытовые удобства. Бережно использовать достижения цивилизации и сохранять ресурсы – такой тезис звучал в диалоге на базе ДЭУ номер 24. С коллективом предприятия пообщался председатель Барановичского райисполкома Роман Жук, а также директор районного ЖКХ Михаил Бобров и руководитель Барановичского лесхоза Борис Гиль. Как отметил глава района, экологическая культура должна проявляться не только в крупных природоохранных мероприятиях, но прежде всего в повседневных поступках каждого человека, в том, как он расходует воду, обращается с отходами, относится к природе и животным. К слову, система водоснабжения района включает 115 водозаборных скважин и 44 сети водоснабжения. На неделе Барановичский район успешно завершил уборку зерновых и зернобобовых культур. С учетом рапса наши аграрии намолотили 205,5 тысяч тонн. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Средняя урожайность зерновых составила 48,2 центнера с гектара, масличных культур – 36 центнеров с кругом. Лидером по воловому сбору является птицефабрика «Дружба» – 53,4 тысячи тонн хлеба. Несмотря на то, что жатва успешно завершена, полевые работы идут полным ходом. По словам Татьяны Савось, земледельцы уже засеяли 78% запланированных площадей озимого рапса. Это составляет 6330 гектаров из предусмотренных 8150. Темпы, по оценкам специалистов, позволяют уложиться в оптимальные агротехнические сроки. Параллельно механизаторы ведут спашку почвы под озимые зерновые культуры. Кроме того, сельхозпредприятия приступили к третьему укосу трав для пополнения кормовой базы. Паузы между компаниями нет, отметила Татьяна Савось.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Предотвращение аварий и наведение порядка на проезжей части. Светофор избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных пересечениях дорог. Трехглазому постовому более 100 лет, и отсчет истории изобретения идет именно с августа. Сколько автоматических указателей действует в Барановичах, рассказал в службе новостей радио «Баранович ФМ» старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. По его словам, в городе 63 объекта, объекта, где движение транспортных и пешеходных потоков регламентируют световые регуляторы. На 31 перекрестке приборы функционируют в круглосуточном формате. На 29 в темное время суток переходят в режим желтого мигания. Напоминая тем, кто за рулем, а также пешеходам и велосипедистам, что необходимо руководствоваться знаками приоритета. Режим зависит от интенсивности трафика в этой точке города. Еще 3 объекта не подключены к сети. Часть из них расположены в новом микрорайоне Северный 2 и начнут нести службу по мере заселения жилфонда. Во время окончания летних каникул и начала нового учебного года на дорогах Барановичей пройдет республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, наряды ДПС организуют профилактические и рейдовые мероприятия на улицах, в учреждениях образования, трудовых коллективов. Проверят перевозку детей и пропуск пешеходов, правила проезда зебр, будут нести дежурство вблизи колледжей, школ, гимназий, детских садов. С 25 августа по 5 сентября все водители даже в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За пренебрежение правилами положен штраф в размере до 3 базовых величин. К новостям компании. С 2026 года на базе гимназии номер 5 города Барановичи стартует первый по Брестской области математический класс новой модели для учащихся 8 классов. Класс, в котором соберутся ученики, объединенные интересом к точным наукам, IT, инженерии и исследовательской деятельности. Для поступления отметка по математике за 2025-26 учебный год не ниже 9 баллов. Заявки принимаются до 25 августа. Число мест ограничено. Телефон 64-51-90.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 16-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 16-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 тепла. Вечером 16-18, ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone. What's going on?

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Astro. No.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с главной темы недели – подготовки к новому учебному году. Этим вопросом заняты и взрослые, и дети. Особое внимание каждой детали уделяют и в учреждениях образования, в заинтересованных ведомствах. За 3 летних месяца ученики успели отдохнуть, а система образования провести колоссальную работу по подготовке к встрече ребят. Приводили в порядок кабинеты, благоустраивали территории, отдельные объекты, капитально отреставрировали. Как итог, все 22 школы в Барановичах готовы к началу учебного года. Традиционная августовская конференция педагогических работников прошла в Барановичах. Большой зал горосполкома собрал руководителей, учителей, воспитателей учреждений образования города. К диалогу присоединились представители власти. Глава города Максим Антонюк, председатель горсовета депутатов Виктор Колосовский, заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков, начальник управления по образованию Татьяна Шестак. Тема этого года – качественное образование в контексте современных практик обучения и воспитания. Встреча в таком широком формате – повод подвести итоги уходящего сезона и наметить планы на предстоящий. В учебном году 2026-2027 сферу ждет ряд новаций. Какие из них затронут систему Барановичей, рассказала Татьяна Шестак.
2: С 1 сентября этого года за парты сядут у нас 21 160 ребят. К сожалению, это на 413 меньше, чем в прошлом году. Дошколят у нас в этом году 6333 и опять, к сожалению, на 500 детей меньше, чем в прошлом году. Но очень радует, что у нас пока по предварительным данным первоклашек 1767. Это на 23 первоклашки больше, чем в прошлом году. Отмечу первое и важное для всех нас, это то, что в системе дошкольного образования будет полностью новый образовательный стандарт, который вступает с 1 сентября. Будут новые учебные программы. Мы вступаем в апробацию, наша вся страна, по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. Конечно же, город Барановичи такой активный. Естественно, мы тоже вступили в апробацию. Это будет 5-я гимназия. Будет изменена программа факультативных занятий. Изменилась программа в наступающем учебном году по медицинской допризывной подготовке. Больше отводится времени практическим занятиям. В параллели 6-11 классов будет программа по информатике. Но, наверное, самая основная задача, которая поставлена перед нами, это качество образования и воспитания современного ученика.
1: Как отметил, обращаясь к собравшимся, глава города Максим Антонюк, система образования в очередной раз доказала первенство в области. А педагоги – то, что они профессионалы своего дела. Неравнодушные люди, которые болеют за общий результат и умеют его добиваться. Мы подчеркнул, что из городского бюджета выделяется значительное количество средств для комфорта, безопасности, благоустройства учреждений образования. И эта практика будет продолжена.
3: Особая гордость – это дети-стипендиаты специального фонда президента Республики Беларусь, 322 ребенка. Я в первую очередь хочу вам сказать благодарность за тот самоотверженный труд, которым вы занимаетесь. Действительно, сейчас это очень непросто. Большое внимание уделяется системе. Большая часть бюджетных средств, вклад, который, если разделить наш бюджет, который уходит на образование, видно, что действительно образование у нас приоритет. Это делается не случайно, потому что ведь те знания, которые будут заложены в наших детей, это будущее нашей страны, будущее нашего города. Действительно, с каждым годом мы будем стараться увеличивать эту долю. В этом году мы сделали акцент на обновление оборудования. В следующем году у нас будут благоустройства территории.
1: Максим Антонюк вручил гранты городского исполнительного комитета за выдающиеся достижения. В списке лучших – руководители учреждений и их заместители. Учителя-предметники, педагог-психолог, культ-организатор, воспитатель дошкольного образования и руководитель физического воспитания. Всего 13 фамилий. Отличившиеся педагоги были удостоены грамот за многолетний труд и профессиональные успехи. Марафон поздравлений продолжил глава депутатского корпуса Виктор Колосовский. Кульминацией стал яркий номер от Дворца детского творчества, его воспитанников, директора Людмилы Демидович, а также директора средней школы номер 18 Сергея Пузикова.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Портфели для школьников помогает собрать белорусская партия «Белая Русь». Добрые благотворительные акции проходят по всей стране. В 2026-м ежегодная инициатива обрела новый необычный формат. Чтобы оказать поддержку многодетным семьям, в Барановичах партийцы вышли за рамки обычных кабинетов и организовали выездную встречу в торговом доме «Радуга». Председатель Барановичского городского отделения партии Елена Соловей и глава депутатского корпуса Виктор Колосовский встретились с семьями «Малышка» и «Бурец», чтобы лично помочь им с выбором одежды делового стиля. Вместе с мамой Ольгой Бурец, членом городского отделения партии, тщательно подбирали образы юной модницы Екатерина, которая идет в 6-й класс, и ее сестра Анна, будущая первоклассница. В семье «Малышка», где воспитывается 8 детей, 3 школьники. Набирает обороты и молодежная инициатива «В школу с добрым сердцем». Ее цель – оказать поддержку особо нуждающимся в подготовке к новому учебному году. В Барановичах активисты БРСМ организуют благотворительные пункты в местах массового скопления людей, где каждый желающий может оставить канцтовары и другие принадлежности. Очередное мероприятие в нашем городе прошло 21 августа. Волонтерский штаб работал вблизи торгового дома «Радуга». Сбор продолжится и 26 числа. Затем подарки вручат многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, передать помощь можно по адресу улица Советская, 59/6, кабинет номер 8, с 8 до 16 часов. Также маленький вклад может стать для ребят большим сюрпризом. Более 90% многодетных семей Барановичей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь о единовременной выплате, размер которой составляет 159 рублей 11 копеек на каждого школьника. Как рассказала заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра соцобслуживания населения Ольга Кулак, суммы направлены 1994 парам горожан на 3591 ребенка. Общий объем составил свыше 570 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре средства будут адресованы на ребят, которые впервые сядут за парты, и на 10-классников после их зачисления в ряды учеников выбранного учреждения образования. Также в августе проходят благотворительные акции, организованные территориальным центром соцобслуживания населения, общественными организациями и объединениями. Например, школьный ранец «Собери ребенка в школу» и «Портфель первоклассника». Лето подходит к концу, но студотряды продолжают трудиться. Оздоровительный лагерь «Журавушка» стал местом работы для бойцов студенческого педагогического отряда «Феникс» имени Героя Советского Союза Василия Юбкина. Юноши и девушки трудятся вожатыми, организаторами досуга, рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей. В ходе мониторинга молодежный лидер пообщался с ребятами, оценил условия, быт и атмосферу в коллективе. Для будущих специалистов это возможность проверить на практике полученные знания, научиться находить подход к детям и почувствовать, что такое настоящая команда. Всего за летний период 270 человек, учащиеся Барановичского госуниверситета и музыкального колледжа, получили полезный опыт в профессии, отметил Никита Машей.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Беларуси на неделе прошел единый день информирования. В центре внимания «Экологическая культура. Ответственность каждого». В трудовых коллективах обсуждали тему сохранения окружающей среды и формирования ответственного отношения к природе. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк посетил предприятие «Блик», которое является производственным звеном общественного объединения «Белорусское общество глухих». Предприятие ведет свою летопись с июня 1946 года, когда была основана как обувная производственная мастерская. Сегодня «Блик» динамично развивается. Здесь трудится 250 квалифицированных специалистов. Максим Антонюк ознакомился с работой цехов, где выпускают обувь и швейные изделия высокого качества, соответствующие актуальным тенденциям рынка. Затем пообщался с трудовым коллективом. Экология – это именно та тема, где эффективность во многом зависит от понимания со стороны общества, от личной ответственности каждого гражданина и от непосредственного участия, взаимодействия с государственными структурами. Глава города остановился на мерах, направленных на обеспечение экологического благополучия населения.
4: У нас значительно снизились выбросы в окружающую среду вредных газов. На сегодняшний день, если взять город Барановичи, то 385 объектов стационарных выбросов, на которых имеются газоочистные установки. За счет чего наш воздух стал чище? За счет того, что мы отказались от мазута и перешли на газовое топливо, перешли на пеллеты. За счет внедрения электрического транспорта снижаются наши выбросы. За счет обновления подвижного состава. И в том числе автобусный парк в городе Баранович. Это более современные автобусы с более низкими выбросами. Если брать водные ресурсы, все вы знаете эту программу «Чистая вода». Для города Баранович такой проблемы не стоит, потому что все мы с вами пьем чистую воду, которая добывается из подземных источников. Применительно к нашему городу у нас, наверное, большая проблема была это система канализации, особенно в частном секторе. И в этом году нам удалось добиться большого рывка в этом направлении. Мы приступили к канализованию двух больших кварталов застройки. Это квартал Дубова, на котором и дальше будут раздаваться участки граждан. И квартал, расположенный в районе улицы Розы Люсинду. И бюджет на себя взял значительные затраты по строительству канализации части центрального выпуска и строительства данной традиционной насосной станции.
1: Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой жизни, подчеркнул Максим Антонюк. В ходе встречи мэр ответил на вопросы работников предприятия. Состояние окружающей среды напрямую определяет качество жизни граждан. Природные катаклизмы способны обесценить высокий уровень доходов, развитую инфраструктуру и другие бытовые удобства. Бережно использовать достижения цивилизации и сохранять ресурсы – такой тезис звучал в диалоге на базе ДЭО номер 24. С коллективом предприятия пообщался председатель Барановичского райисполкома Роман Жук, а также директор районного ЖКХ Михаил Бобров и руководитель Барановичского лесхоза Борис Гиль. Как отметил глава района, экологическая культура должна проявляться не только в крупных природоохранных мероприятиях, но прежде всего в повседневных поступках каждого человека. В том, как он расходует воду, обращается с отходами, относится к природе и животным. К слову, система водоснабжения района включает 115 водозаборных скважин и 44 сети водоснабжения. На неделе Барановичский район успешно завершил уборку зерновых и зернобобовых культур. С учетом рапса наши аграрии намолотили 205,5 тысяч тонн. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Средняя урожайность зерновых составила 48,2 центнера с гектара, масличных культур – 36 центнеров с кругом. Лидером по оваловому сбору является птицефабрика «Дружба» – 53,4 тысячи тонн хлеба. Несмотря на то, что жатва успешно завершена, полевые работы идут полным ходом. По словам Татьяны Савось, земледельцы уже засеяли 78% запланированных площадей озимого рапса. Это составляет 6330 гектаров из предусмотренных 8150. Темпы по оценкам специалистов позволяют уложиться в оптимальные агротехнические сроки. Параллельно механизаторы ведут спашку почвы под озимые зерновые культуры. Кроме того, сельхозпредприятия приступили к третьему укосу трав для пополнения кормовой базы. Паузу между компаниями нет, отметила Татьяна Савось.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Предотвращение аварий и наведение порядка на проезжей части. Светофор избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных пересечениях дорог. Трехглазому постовому более 100 лет, и отсчет истории изобретения идет именно с августа. Сколько автоматических указателей действует в Барановичах, рассказал службе новостей радио «Баранович ФМ» старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. По его словам, в городе 63 объекта, где движение транспортных и пешеходных потоков регламентируют световые регуляторы. На 31 перекрестке приборы функционируют в круглосуточном формате. На 29 в темное время суток переходят в режим желтого мигания. Напоминая тем, кто за рулем, а также пешеходам и велосипедистам, что необходимо руководствоваться знаками приоритета. Режим зависит от интенсивности трафика в этой точке города. Еще 3 объекта не подключены к сети. Часть из них расположены в новом микрорайоне Северный-2 и начнут нести службу по мере заселения жилфонда. Во время окончания летних каникул и начала нового учебного года на дорогах Барановичей пройдет республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, наряды ДПС организуют профилактические и рейдовые мероприятия на улицах, в учреждениях образования, трудовых коллективов. Проверят перевозку детей и пропуск пешеходов, правила проезда зебр, будут нести дежурство вблизи колледжей, школ, гимназий, детских садов. С 25 августа по 5 сентября все водители даже в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За пренебрежение правилами положен штраф в размере до 3 базовых величин. К новостям компании. С 2026 года на базе гимназии номер 5 города Барановичи стартует первый по Брестской области математический класс новой модели для учащихся 8 классов. Класс, в котором соберутся ученики, объединенные интересом к точным наукам, IT, инженерии и исследовательской деятельности. Для поступления отметка по математике за 2025-2026 учебный год не ниже 9 баллов. Заявки принимаются до 25 августа. Число мест ограничено. Телефон 64-51-90.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: звонят сотрудники финансовой милиции, поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона, сообщают о замене счетчика или чипа, требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС – это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: HFM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.
0: Баранович FM.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня до 17-19, выше 0.